0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Наута, рок, легенды, Rock FM, frischer Rock von Evanescence. Evanescence, who will you follow? Rock.